Боже, ниши митрополите Саве и Господине, высокопреосвященнейший архиепископе Григорие и Господине, преосвященнейший епископе Павле и Господине, преосвященнейший епископе Варсановии,

спаси, помилуй, сохрани нас, Боже, Твоею благодатью. Пресвятую, пречистую, преблагословенную, славную Владычицу нашу, Богородицу и Преснодеву Марию, со всеми святыми помянувши сами себе и друг друга, и весь живот наш Христу Богу предадим. Яко благ и человеколюбец Бог, еси

0: Вседержителю Боже, Отец наших, молимся, услыши и помилуй.
1: Господи, помилуй.
0: Помилуй нас, Боже, по велицей милости Твоей, молимся, услыши.

Писал плодоносящих и добродеющих в осетим честным храме сем, труждающихся, поющих и предстоящих людях, ожидающих от Тебе великий,

Дайте с нами славе от пречестное великолепое имя Твое, Отца и Сына и Святого Духа, ныне и пресно и во веки веков. Елице глашение за дети, глашение за дети, елице глашение за дети, да никто до ваших лиц

Да помянет Господь Бог во Царстве Своем, всегда ныне и присно во век веков, создателей, боготворителей, жертвователей, прихожан святого храма сяку, поющики, предстоящики, малашеву сятим храме сям, учащики, учащися братству, сестричеству святого храма сяку, да помянет Господь Бог во Царстве Своем, всегда ныне и присно во век веков. Вас и всех христиан православных, и всех христиан, да помянет Господь Бог во Царстве Своем.

0: На страшном суде Христове просим.
1: Господи,
0: Пресвятую, Пречистую, Пребогословенную, славную Владычицу

0: Вся святая помянувше, паки миром Господу помолимся.
1: Господи, помилуй.
0: Принесенных и освященных честных дарев Господу помолимся.
1: Господи, помилуй.
0: Яко да человеку любец Бог наш, примя во святый пренебесный мысли свой жертвенник, воню богоухания духовного вознеспослед нам божественную благодать и дар Святого Духа помолимся.
1: Господи, помилуй.
0: Избавитесь нам от всякие скорби, гнева и нужды, Господу помолимся.
1: Господи, помилуй.
0: Заступи, спаси, помилуй и сохрани нас, Боже, Твоею благодатью.
1: Господи, помилуй.
0: Вине всего совершенно, свята, мирна и безгрешна у Господа просим. Ангела мирна, верна, ставника, хранителя душ и телес наших, у Господа просим. Прощения и оставления грехов и прегрешений наших, у Господа просим. Добрых и полезных душам нашим и мира мирови, у Господа просим. Прочее время живота нашего в мире и покаянии скончать, у Господа просим. Христианские кончины живота нашего безболезненны, непостыдны, мирны и доброго ответа на страшном судище Христове просим. Соединение веры и причастие Святого Духа, и спросивши сами себе и друг друга, и весь живот наш Христу Богу предадим. Исподоби нас, Владыко, с одерзновением неосужденно сметь и призывать и Тебе,

Священных язык с небесе не спаславы Пресвятого Духа, но святые свои ученики и апостолы, Христос, истинный Бог наш, молитвами пречиста своей Матери, святых славных, всехвальных апостолов, и живо святых Отца нашего, Иоанна, архиепископа Константина, Радозолота Устого, и святого великомученика Георгия Победоноса, святых и бессребников Смидавимяна, и святого мученика младенца Гавриила Забудовского, священномученика Максима Гарлицкого, священномученика Иоархимандрита